час.

0: Радио Джаз. The best of the world radio.
1: В эфире СМИ Радио Джаз. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала Радио Джаз, предназначена для лиц старше 12 лет.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково предупредил об изменениях в расписании авиарейсов из-за ограничений на полеты. По данным онлайн-табло, были задержаны 17 рейсов, отменен вылет 4 самолетов. Задерживается вылет рейсов в том числе в Оренбург, Челябинск, Владикавказ, Астрахань и Москву. Отменены рейсы в Бишкек, Калининград, Якутск и Апатиты. Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в Пулково около 2 часов ночи. Они длились 2 часа. До регионов сбито 18 беспилотников. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Губернатор Ленобласти Александр Дроздянко сообщил, что в результате налета БПЛА в Киришах начался пожар на территории промзоны. Минобороны России призвала жителей Киева своевременно покинуть центр города. Об этом сообщает РБК со ссылкой на военное ведомство. Министерство заявили, что российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы. Минобороны напомнили, что до сих пор Москва воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям, несмотря на то, что такие возможности имеются. Ранее Минобороны по решению президента Путина объявило перемирие в честь Дня Победы. Оно продлится 8 и 9 мая, а президент Украина Владимир Зеленский объявил режим тишины с 5 на 6 мая. Правительство изменило правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Теперь практический экзамен будут назначать не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. До сих пор на сдачу практического экзамена после прохождения теоретической части отводилось до 6 месяцев. Кроме того, экзамен может быть прекращен в случае использования средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Следующую попытку можно будет повторить через год. В Совете Федерации выступили с инициативой сократить новогодние праздники. Идею предложил сенатор Айрат Гибаддинов. По его мнению, стоит рассмотреть возможность сокращения продолжительности новогодних каникул в пользу увеличения майских праздничных дней. Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями, передает РИА Новости. А в России набирает популярность сонный туризм. Как сообщает Ассоциация туроператоров, граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новую тенденцию высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Турист с запросом на качественный сон выбирает уединенный объект размещения на природе, где можно высыпаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Однако условиям здорового сна в России соответствует не больше 20% 4- и 5-звездочных отелей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: Журнал «Мудборд» – стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
3: Журнал «Мудборд» – о звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
2: Журнал «Мудборд» – в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
4: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
5: Интересно знать.
6: С 1912 по 1948 год на Олимпийских играх помимо спортивных состязаний проходили соревнования в 5 категориях: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Позже от этих конкурсов отказались, чтобы Олимпиада осталась чисто спортивным событием.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью ракетную опасность объявляли в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане, Чувашии и некоторых других регионах России. В Ленобласти в результате налета БПЛА в Киришах начался пожар на территории промзоны. 3 человека пострадали при ночной атаке на Чебоксары. В Брянской области ранены 2 мирных жителей. Крупный пожар, уничтоживший 16 домов в селе Новоильинка Томской области, возник из-за перехлёста проводов линии электропередачи. Такие предварительные данные о причинах возгорания назвал региональный МЧС. Пожар произошел 2 мая, потушить его удалось только на следующий день. Ситуацию осложнили сильные порывы ветра. Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров, уничтожив 11 жилых домов, 5 нежилых и надворные постройки. Власти пообещали людям материальную помощь. Роскомнадзор планирует потратить на блокировку VPN 40 миллиардов рублей. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков заявил НСН, что средства потребуются гораздо больше.
2: Сейчас идет речь практически о полноценном контроле за VPN-сервисами. Стоит это очень больших будет денег, сотни, наверное, миллиардов рублей. А так или иначе, на 100% закрыть VPN-сервисы вряд ли удастся. Всегда можно что-то делать, но технологии действительно развиваются. Надо понять целесообразность, для чего мы закрываем VPN. Те, кто имеет финансовые средства, то как бы сейчас, даже в текущих условиях, когда это будет платно, он будет ими пользоваться. А те, кто находится в регионах, и, допустим, у них меньше денег, и которые лояльны государству, зачем им обеспечивать закрытую такую шторку от VPN, я не понимаю.
1: Роскомнадзор надеется, что к 2030 году эффективность блокировки VPN составит 92%. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует посетить военный парад в Москве 9 мая. При этом он возложит цветы на могилу неизвестного солдата возле Кремля и встретится с президентом Владимиром Путиным. Как добавил премьер Словакии, на заседании Европейского политического сообщества никто из руководителей стран Европы не задавал ему вопросов о поездке в Россию. Фицо уверен, что всем известно о наличии у него неопровержимых доводов. Российские ученые усомнились в возможности построить плотину между Россией и Аляской. По их словам, такая идея, цель которой – восстановление океанических течений и смягчение климата Европы, не новая и вряд ли реализуема на практике, передает РБК. Ранее западные ученые предложили построить плотину протяженностью 80 километров через Берингов пролив, разделяющий Россию и американский штат Аляска. Исследование опубликовано в журнале «Научные достижения». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

джаза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Открываем жаркий сезон с 22 по 24 мая. На территории бизнес-центра «Арма» пройдет грандиозный Russian Grill Fest. Лучшие гриль-рестораны, новинки барбекю-оборудования, мастер-классы, международный чемпионат и Village Fest с патио-зонами. Музыкальные хедлайнеры, группа «Жуки», «Биртман», «Рекорд-оркестр», «Манго-манго». Ждем тебя на Нижнем Сусальном, 5, строение 15. Программы и билеты на сайте Russian Grill Fest. Продажи билетов осуществляет ИП «Партнер Сергей Владимирович». УКРН 317-774-600-234-998-18+.
2: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
3: Каждую среду до 13 мая в сети ресторанов «Броссери Ламбик» пробуйте любимые хиты меню по себестоимости. 10 новых блюд каждую неделю. Бельгийские картофельные вафли, салат с хрустящим цыпленком, тако с уткой по-пекински, свиные ребрышки в глазури барбекю, говядину по-фламандски и другие блюда из фламандской и европейской гастрономии по самой привлекательной цене. Рестораны, участвующие в акции и резерв столов, на lambic.ru. 18+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
5: Интересно знать.
6: В традиционной немецкой колоде дам заменяют мужские фигуры валетов. Обер-офицер и унтер-офицер. Отсутствие женских персонажей объясняется консервативным духом времени. Считалось, что почтенным дамам не место в азартных играх, которые часто сопровождались шумом и выпивкой. Лишь в 17 веке под влиянием французской моды на картах стали появляться аллегорические женские образы, но классический немецкий стандарт сохранил свою суровую мужскую структуру.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистанционный режим обучения из-за угрозы атаки БПЛА. Глава Чувашии Олег Николаев ночью сообщил об атаке на Чебоксары и Чебоксарский округ. Пострадали 3 человека. Подробности о возможных разрушениях он не привел. После ночной атаки ВСУ вновь нанесли удары по Чебоксарам. Зафиксированы повторные удары по зданию. Все экстренные службы работают на месте, сообщил глава региона. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа должна противостоять давлению со стороны США. На саммите Европейского политического сообщества в Армении он заявил, что в областях обороны, торговли и энергетики страны Европы должны быть гораздо сильнее, чем сейчас. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров. В начале апреля он заявил, что не верит в надежность партнеров по НАТО и всерьез рассматривает возможность выхода США из альянса. А на днях Трамп заявил о намерении сократить численность своего воинского контингента в Германии. Мэр курортного города Евпатория уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. Аксенов отметил, что мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Накануне также стало известно о добровольной отставке главы администрации города Керчи Олега Каторгина. Он проработал на этом посту 1,5 года. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. В Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот. Необычный гид начал водить экскурсию в палаццо Мадама. Белое устройство с туловищем и светодиодными глазами сопровождает посетителей по барочным залам первого этажа. Робот рассказывает о том, как знатный род пересек Альпы в XI веке и позже дал Италии первого короля. Россияне массово скупают кроссворды и судоку из-за проблем с интернетом. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил НСН, что решать кроссворды полезнее, чем читать какие-то факты в интернете.
2: Сам я судоку как-то вовсе не привык и почти не пытался их решать. Кроссвордов в свое время разгадывал очень много. Любые головоломки, те же судоку, может быть полезнее, чем просто читать в интернете. Исключительно, что попало.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: такой же день 2002 года британский композитор Макс Рихтер выпустил сольный дебютный альбом «Memory House» с музыкальным изображением звуков природы, наложенных на голоса людей, читающих поэзию на разных языках, в том числе и на русском. Альбом стал настоящей революцией в мире музыкальной композиции, а произведение о природе дневного света стало повсеместным в кино и за его пределами. Макс Рихтер родился в Германии, но учился в Королевской академии музыки в Лондоне. Там-то, под влиянием классических композиторов и музыкальных новаторов 20 века, Рихтер едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. И вот вы точно слышали о природе дневного света. В фильме «Прибытие» у Дени Вильнёва эта композиция звучит в начале и конце, чтобы отобразить замкнутый круг, где любовь и боль рядом. В «Острове проклятых» – как столкновение с правдой, разрушающей психику. В «Хамнете» – как проживание утраты. Композиция построена по принципу палиндрома. Мелодические линии зеркально отображают друг друга. В ней звучит чувство утраты, с которым ничего нельзя сделать, кроме как прожить его. Маэстро обозначил, что это работа-протест против военных действий в Ираке, а также мысли о его собственной беспокойной юности.
1: Персона дня.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчук и Рестарант Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: Слышите звук моторов? 16

0: 30 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
1: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это Рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это Рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.com.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
4: Интересно знать.
5: У самой загадочной женщины в мире нет аккаунтов в соцсетях. Зато есть персональный почтовый ящик в Лувре. Джоконде до сих пор присылают тысячи признаний в любви, стихов и даже официальных предложений руки и сердца. По объему искренней корреспонденции Мона Лиза легко обходит топовых голливудских звезд. Настоящее искусство не требует лайков. Оно крадет сердца.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины по уточненным данным атаковали Ленинградскую область с помощью 29 беспилотников. Основной целью удара стал Кириши-Нефтеоргсинтез, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возникший в промзоне города Кириши пожар локализован. При атаке обошлось без жертв. Ограничение на работу аэропорта Пулково снято около 4 часов назад. Кириши-Нефтеоргсинтез – это градообразующее предприятие Кириши, один из крупнейших по объему переработки нефти заводов в России. Украина продолжает терять территории во время военного конфликта с Россией. При этом страна может вести боевые действия, поскольку использует приобретаемое для нее американское оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу. Трамп также подтвердил стремление США добиться мирного урегулирования. В Малоярославце Калужской области 3 человека получили травмы в результате частичного обрушения крыши и 2 стен на 3-м этаже общежития. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Одна женщина оказалась под завалами. Ее удалось спасти сотрудникам МЧС. Все жители общежития эвакуированы. Всего пострадали 3 человек. Россияне жалуются на подорожавшую говядину. Дороже всего это мясо можно купить в Таганроге. Там говядина продается по 750 рублей за килограмм, пишет АИФ. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал НСН, что цены на говядину не связаны с трагической ситуацией в Новосибирской области, где были забиты десятки тысяч животных. Говядина в розничные сети из таких маленьких фермерских хозяйств практически не поступает. В основном она идет на местные рынки, рассказал эксперт. Во-вторых, говядина дорожает во всем мире. Это дорогое мясо, и в России оно долгое время оставалось крайне недооцененным. Также сокращается предложение российской говядины на внутреннем рынке. Число случаев заражения хантавирусом на круизном лайнере увеличилось до 7. Один пациент находится в критическом состоянии, заявила Всемирная организация здравоохранения. 3 недели назад лайнер под флагом Нидерландов вышел из Аргентины и направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. На его борту находится около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане. Сейчас оно подошло к Кабо-Верде, где ему запретили заход в столичный порт. В Москве и Петербурге фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Всплеск жалоб на работу интернета различных операторов также виден на сервисах Down Detector и Сбой РФ. Согласно данным Down Detector, число жалоб на работу мобильного интернета начало расти около 8 часов утра по московскому времени. Пользователи сообщили о перебоях в работе мобильного интернета в Москве от МТС, Т2, Билайна и оператора Йота. Не работают и сайты из белых списков. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Реклама на Радио Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
0: Жизнь становится замечательной, когда ее замечаешь. Чтобы не пропустить главные события весны, слушайте «Выход в свет» на Радио Джаз. Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495 920.

0: свет» на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Всемирный день щедрости, день водолазов и пожарных, день общения и рождения Будды. Такие даты отмечены в светском календаре ближайших дней. Те, кто с радостью откликаются на всякий повод, могут хорошо провести время. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Но, возможно, лучшие часы этой недели пройдут на яхте «Рэдисон», потому что в четверг выступает Владимир Агафонников и его бэнд. Они виртуозно играют смуф-джаз, традишнл-джаз, а также фанк, фьюжн и соул. В концертных программах Владимира Агафонникова собственные пьесы и аранжировки всемирно известных хитов поп-музыки. 7 мая «Рэдисон». Великолепный барабанщик, бенд-лидер Петр Ившин – один из самых востребованных сессионных музыкантов, но сейчас его поди поймай, так что концерт 5 мая в клубе Козлова на Мясницкой обязателен к посещению. Петр Ившин и Cool Jazz Quintet анонсированы джазовые стандарты в авторских аранжировках, созданных по канонам жанра, но и в целом будет умный современный джаз. Ну и, между прочим, там же, на Мясницкой, через дорогу, клуб «Петрович». И вот вечером в пятницу джазовый коктейль представит великолепное трио Евгения Гречищева, превращающего каждую ноту в настроение. Тоже джазовые стандарты в программе, и вроде бы все хорошо и давно знакомо, но первоклассное исполнение. И в целом такая музыка и нужна для теплого вечера в хорошей компании. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио. Just.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru.
2: ИБ Алать ВВГ. Угаран ИБ 318-77-46-0550-045. 6+.
3: Поймай момент. Весь май в салоне Дядькова Дизайн авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью Дядькова. Ждем в гости. Дядькова.
4: Каждую среду до 13 мая. В сети ресторанов Brasserie Lambic. Пробуйте любимые хиты меню по себестоимости. 10 новых блюд каждую неделю. Бельгийские картофельные вафли, салат с хрустящим цыпленком, тако с уткой по-пекински, свиные ребрышки в глазури барбекю, говядину по-фламандски и другие блюда из фламандской и европейской гастрономии по самой привлекательной цене. Рестораны, участвующие в акции и резерв столов на lambic.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
5: Интересно знать. Великий трубач Майлз Дэвис записал саундтрек к фильму «Лифт на эшафот» всего за одну ночь. Музыканты просто смотрели на экран, где шел фильм, и импровизировали в реальном времени. Этот альбом до сих пор считается шедевром киномузыки. Спонтанность процесса позволила уловить мрачную атмосферу нуара и передать глубокое одиночество героев через пронзительные звуки трубы. Минималистичные джазовые композиции идеально совпали с визуальным рядом, создав революционный для того времени союз кино и музыки. Эта запись навсегда изменила подход к созданию саундтреков.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Сервис Яндекс.Гоу предупредил о возможных сложностях с заказом такси в Москве на фоне ограничений мобильного интернета. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ, говорится в сообщении в приложении. Большая четверка операторов связи накануне предупредила об ограничениях на мобильный интернет и СМС в Москве и области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Сбои в работе интернета фиксируются с 8 утра в разных районах Москвы и у абонентов всех четырех крупных операторов – Билайна, Мегафон, МТС и Т2. Войти в различные сервисы белого списка без Wi-Fi также не получается. В связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Оплатить парковку в Москве можно через приложение «Парковки России». Также это можно сделать с помощью СМС-сообщения или звонка по телефону. Эти способы оплаты не требуют интернет-соединения, сообщили в столичном Дептрансе. В ведомстве отметили, что помимо приложения парковку можно оплатить оплатой СМС-сообщения на номер 7757 или позвонив по телефону 3210. Женщина прилетела из Сочи в Москву, чтобы отдать 11 миллионов рублей мошенникам. По версии следствия, незнакомец за обещанный процент забрал наличку у потерпевшей, перевел ее в криптовалюту и отправил кураторам, сообщили в пресс-службе столичного МВД. Полицейские задержали курьера мошенников. Жертвой стала 41-летняя жительница Сочи. Ей позвонили лжегосорганы, запугали финансирование преступности, а потом якобы спасли от ответственности. Автомобили BMW без номеров попадали на спецстоянки Москвы чаще других иномарок. С 2017 года эвакуаторы московского паркинга переместили более 23 тысяч автомобилей без номеров или с подложными знаками, сообщила пресс-служба Дептранса. Там отметили, что такие машины могли представлять угрозу, быть в угоне или участвовать в незаконной деятельности. Владелец может забрать авто, если в отношении транспорта не выявили ничего противоправного. Чаще всего на спецстоянки попадали машины марок BMW, а также Mercedes-Benz и Toyota. За ними следует автомобиль Kia и Volkswagen. Москвичей просят не шуметь в зеленых зонах, чтобы не беспокоить птиц. Сейчас у них период выведения потомства, сообщил столичный департамент природопользования. Там подчеркнули, что ни в коем случае нельзя забирать домой диких животных или их детенышей. Для них это большой стресс, они могут не выжить вне своей естественной среды. Кроме того, каждый вид важен для экосистемы и выполняет свою уникальную роль. Прошедшая ночь стала самой теплой в Москве для 5 мая за последние 55 лет. Столбики не опустились ниже отметки плюс 14 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. 5 мая такая теплая ночь была лишь однажды в Москве, в 1979 году. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: джаза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» – в сердце вашего дома.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз». Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
2: Интересно знать.
3: Леонардо да Винчи был настоящим перфекционистом. Он годами доводил до идеала каждый мазок и даже Мону Лизу дорабатывал более 10 лет. Мастер изобрел технику сфумато, создающую эффект дымки, и обладал уникальными способностями. Писал зеркально и одинаково владел обеими руками. Его гений не знал границ. Помимо живописи, да Винчи изучал анатомию, оптику и даже проектировал аппараты для подводного плавания.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Здание повреждено в Чебоксарах из-за ударов БПЛА. Медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. Власть рассматривает вариант объявить ЧС республиканского характера, добавил он. На фоне сохраняющейся угрозы атаки БПЛА в Чебоксарах приостановили работу всего общественного транспорта, сообщили в республиканском Минтрансе. Школы переведены на дистант, работа кружков и секции отменена. Перекрыто движение на нескольких улицах. Открыты пункты временного размещения, сообщил мэр города Станислав Трофимов. В результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Утром глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по городу. Специалисты в Туапсе собрали и вывезли более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водно-мазутной смеси с береговой линии и из реки после разлива из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили журналистам в оперштабе региона. Около 1500 кубометров было собрано только за последние сутки. Работы по очистке пляжей на всех участках идут в круглосуточном режиме. На днях глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов и туристы смогут им пользоваться. По его словам, береговая линия округа составляет порядка 90 километров, и остальные пляжи готовы принять отдыхающих уже сейчас. В Новосибирске 2 ученых-физиков приговорили к 12,5 годам по делу о госизмене. До вступления приговора в законную силу Валерий Звегинцев и Владислав Галкин будут находиться под домашним арестом. Ученых в области гиперзвука силовики задержали весной 2023 года в Новосибирске и Томске. Обоим предъявили обвинение в госизмене. Поводом для возбуждения дела могла стать публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале. Президент Франции Эммануэль Макрон исполнил на государственном ужине в Ереване песню Шарля Азнавура. Ему на барабанах аккомпанировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Французский лидер находится в Армении в рамках официального визита. На видео Макрон с микрофоном в руке сидит за роялем, на котором играет армянский джазмен Вагна Айрапетян. Место за ударной установкой неподалеку занимает Пашинян. Они исполнили песню Азнавура «Богема». Добавлю, сын армянских эмигрантов Азнавур дебютировал на парижской сцене в 9 лет. В Общественной палате предложили дать возможность выпускникам школ пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования учитель Всеволод Луховицкий заявил НСН, что это правильно.
2: Любые шаги в направлении снятия стресса – это благо. Учитывая то, что дети, которые хотят поступить в вузы, находятся сейчас в ситуации запредельного стресса.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Кухня.
1: В такой же день 2002 года британский композитор Макс Рихтер выпустил сольный дебютный альбом «Memory House» с музыкальным изображением звуков природы, наложенных на голоса людей, читающих поэзию на разных языках, в том числе и на русском. Альбом стал настоящей революцией в мире музыкальной композиции, а произведение о природе дневного света стало повсеместным в кино и за его пределами. Макс Рихтер родился в Германии, но учился в Королевской академии музыки в Лондоне. Там-то, под влиянием классических композиторов и музыкальных новаторов 20 века, Рихтер едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. И вот вы точно слышали о природе дневного света. В фильме «Прибытие» у Дэнни Вильнёва эта композиция звучит в начале и конце, чтобы отобразить замкнутый круг, где любовь и боль рядом. В «Острове проклятых» как столкновение с правдой, разрушающей психику. В «Хамнете» как проживание утраты. Композиция построена по принципу палиндрома. Мелодические линии зеркально отображают друг друга. В ней звучит чувство утраты, с которым ничего нельзя сделать, кроме как прожить его. Маэстро обозначил, что это работа-протест против военных действий в Ираке, а также мысли о его собственной беспокойной юности.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчуки Ресторан Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: Журнал «Мудборд» – стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
1: Журнал «Мудборд» – о звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
2: Журнал «Мудборд». В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+. Веранда ресторанов «Брасерий Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брасерий Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Программа «Выход в свет» для тех, кто хочет наполнить свою жизнь интересным и важным. Каждый день я рассказываю о самых привлекательных местах и событиях.

0: событиях, чтобы отдохнуть и развлечься. Маргарита Макеева, Радио Джаз. Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать. Средневековые законы о роскоши жестко регламентировали гардероб, привязывая фасоны, мех и цвета тканей к социальному статусу. В 17 веке Людовик XIII законодательно закрепил право на золотую вышивку и кружевные воротники исключительно за высшей знатью. Викторианская эпоха также диктовала суровый дресс-код. Аудиенция у королевы требовала белого платья и трех страусиных перьев в волосах. Несмотря на попытки власти пресечь тщеславие и демонстративное богатство простолюдинов, многие горожане сознательно игнорировали запреты, стремясь внешне превзойти свое сословие.

0: The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Некоторые банкоматы в Москве на фоне ограничений в работе мобильного интернета не работали. Нужно было обращаться к устройствам в отделениях банков. Они функционировали в штатном режиме, передает РИА Новости. Крупные операторы связи накануне начали предупреждать жителей Москвы и области о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Минцифра согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка в период отключения мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Примерно полчаса назад Минцифра заявила о восстановлении доступа к мобильному интернету. Сбои в работе интернета фиксировались с 8 утра в разных районах Москвы и у абонентов всех 4 крупных операторов. Войти в различные сервисы белого списка без Wi-Fi также не получалось. В связи с ограничениями у жителей были сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Столичные музеи попросили посетителей заранее скачивать электронные билеты. В период перебоев работы мобильного интернета москвичи могут заказать такси по звонку и ходить в магазин продуктов у дома, а не использовать сервисы доставки, заявил НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
2: В крайнем случае, если у вас не работает сервис еды, сходите или съездите в магазин, или покупите этой еды там, или сходите в кафе. Пусть не те сервисы, к которым мы привыкли, кстати, самые передовые реально сервисы в мире. Понятно, что это удобно, это выгодно, приятно, но лучше быть живым, чем накормленным вовремя. Можно сходить в кафе, а такси можно заказать по телефону. Ничего страшного в этом нет. 10 лет назад еще вообще в голову никому не приходило, что можно каким-то другим способом это делать.
1: Добавлю, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что ограничение связи не является путем в прошлое. Также он считает, что большинство сограждан понимает необходимость этих мер. В аэропорту Шереметьево может увеличиться время прохождения после полетных формальностей для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. В пресс-службе аэропорта объяснили это усилением мер контроля. В случае скопления пассажиров служба Шереметьево готова оперативно оказать необходимую помощь. В частности, предусмотрено усиление личного состава, приоритетное обслуживание маломобильных граждан и пассажиров с детьми. 5 исторических домов отремонтируют в районе Арбат. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, город согласовал капремонт жилых зданий, которые были построены в начале прошлого века на Новинском и Гоголевском бульварах, а также на улицах Арбат и Новый Арбат. В зависимости от проекта специалисты приведут в порядок уникальные фасады, кровли, подъезды и подвальные помещения. Также модернизируют внутридомовые инженерные системы. Щербаков уточнил, что дома не являются объектами культурного наследия, но составляют часть исторической застройки центра Москвы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

газа. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

0: Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».
1: You don't mind if I snap along with you, Dino? Here we go.
2: Trailer for sailor rent. Rooms to let 50 cents.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками.

0: вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект 24А. Категория 18+.
1: Подписывайтесь на официальное сообщество «Радио Джаз» ВКонтакте. Только самые важные новости из мира джаза. Розыгрыши билетов только на самые значимые события и концерты. И, конечно, еще больше джаза, блюза и соула в авторских плейлистах.
2: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать.
3: Своим прозвищем Нью-Йорк обязан именно джазменам. В 1920-х годах гастролирующие музыканты называли яблоками любые города, где давали платные концерты. Но Нью-Йорк неизменно считался большим яблоком, самым престижным местом для выступления, заветной вершиной карьеры. Играть здесь означало достичь мирового признания. С тех пор этот сочный джазовый сленг навсегда закрепился в географии, став официальным символом главного мегаполиса планеты.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Следственном комитете. Официально мэр Чебоксара о жертвах не сообщал. Телеграм-канал «База» пишет, что при атаке погибли 2 человека, еще 34 получили ранения. По данным канала, в числе пострадавших ребенок. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. ВСУ минувшей ночью атаковали Чувашию. Власти Чебоксара призвали жителей не покидать дома, не подходить к окнам и балконам. Учебные заведения в регионе перевели на дистанционный режим обучения. В городе остановлено движение общественного транспорта. Великобритания расширила санкции против России. Она ввела ограничения против 18 лиц и организаций, сообщил британский Минфин. В перечень, в частности, вошли компании, зарегистрированные в России, Китае и Таиланде. Под ограничения также попал ряд сотрудников программы «Алабуга Старт». В России зафиксирован рост гендерного разрыва в оплате труда. По итогам прошлого года он достиг максимального значения за последние 13 лет. Средние зарплаты женщин на крупных и средних предприятиях оказались на 33% ниже, чем у мужчин. В абсолютном выражении разница составила 38 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Финэкспертизу. Минимальный разрыв за последние годы наблюдался в 2013 году, после чего показатель начал расти. Наибольшие различия в оплате труда зафиксированы в сферах культуры, спорта и развлечений, информации и связи, а также в профессиональной, научной и технической деятельности. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в Египет – от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в 4-звездочном отеле с типом питания «All Inclusive». Группа «Металлика» анонсировала масштабное переиздание своего 7-го студийного альбома «Reload» 1997 года. Музыкальный обозреватель Денис Тупников рассказал НСН, что этот альбом поклонники группы в конце 90-х не приняли, поскольку он опередил время и сейчас вошел в золотой фонд.
2: Когда группа такого уровня попадает в мейнстрим, она начинает задумываться о неких таких музыкальных экспериментах, которые бы ее вернули в творческое созидательное русло. Таким экспериментальным альбомом стал «Reload», который испытал влияние гранжа и других актуальных стилей на тот момент, и это был отход достаточно радикальный от классического трэша. Естественно, правоверные, да, в кавычках, поклонники тяжелой музыки, старой металлики, олдскульной металлики, они не приняли этот альбом и стали говорить о том, что группа сдулась. Но на самом деле это был большой шаг вперед, и со временем такие работы вот как раз раскрываются, потому что они опережают свою эпоху во многом.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru. ИБ Алатьева ВГ. УГРН ИБ 3187-46-550-045. 6+.
2: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке Радио Джаз и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде».

0: звучит. 16+. Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
1: Вся наша жизнь – это история. Смена дат и событий освещает ход времен. Короткие заметки, занятные факты и детали о людях, живших на этой земле, в программе «Персона дня».
0: Каждый будний день в эфире «Радио Джаз». Программа «Персона дня».
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
0: Интересно знать. История Клода Моне – это путь от иронии до сверхспособностей. В 15 лет он дерзко рисовал карикатуры, но, занявшись серьезной живописью, сам стал объектом насмешек. Его шедевр «Впечатление. Восходящее солнце» дал имя целому направлению, хотя поначалу слово «импрессионизм» было обидной шуткой. Позже судьба подготовила новое испытание – из-за катаракты мир в глазах мастера окрасился в красно-желтые тона. Однако после операции в 1923 году произошло чудо. По свидетельствам, Моне обрел уникальное зрение, начав видеть мир в ультрафиолетовом спектре, недоступном обычному человеку.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин сообщил о еще 4 беспилотниках, которые сбили на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее количество уничтоженных за сегодня дронов выросло до 10. Первые поразили около часа ночи, спустя примерно 40 минут второй, а около 6 утра третий. Позже в 8 часов мэр сообщил о поражении еще 3 беспилотников. Доступ к мобильному интернету в столице восстановлен, сообщили Минцифры. Временные блокировки вводились по соображениям безопасности. Как уточнили ведомстве, точечные отключения мобильного интернета в регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны беспилотников. Это позволяет снизить точность их наведения. Домашние интернеты и Wi-Fi работают штатно. Московские театры и музеи публикуют обращение к зрителям с просьбой печатать электронные билеты заранее или скачивать их на телефон в связи с ограничениями работы мобильного интернета в период с 5 по 9 мая. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах столичного авиаузла, сообщила Росавиация. Из-за атак беспилотников на Москву не смогли отправиться вовремя около 200 авиарейсов. Так, по предварительным данным, в аэропорту Внуково на прилет и вылет задержаны 56 рейсов, еще 10 отменены. В Шереметьево похожая ситуация, 28 рейсов точно не вылетят сегодня. В Домодедово на прибытие и отправку задерживается 21 борт, еще несколько рейсов перенаправлены в Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск и другие города. Сейчас в аэропорту Домодедово задерживается 11 рейсов на прилет. К другим новостям. Сергей Собянин, министр просвещения Сергей Кравцов и заместитель главы Минцифры Олег Качанов подписали многосторонние соглашения о внедрении цифровых сервисов и подсистем Московской электронной школы в образовательных учреждениях 5 регионов. Церемония подписания прошла в столичной мэрии. Со стороны субъектов соглашение подписали Башкирия, Карелия, Вологодская, Мурманская и Тверская области. Проект планируется внедрить в систему их среднего профессионального образования со следующего учебного года. Москва предоставляет регионам доступ к электронному журналу и дневнику, библиотеке образовательных материалов и другим сервисам МЭШ. Внедрение Московской электронной школы в регионах производится поэтапно по мере готовности местных систем образования. Соглашение предусматривает, что специалисты из Москвы окажут техническую и методическую поддержку, проведут обучение сотрудников образовательных организаций. Более 200 домиков для уток установят к началу лета на водоемах столицы, сообщил комплекс городского хозяйства. Такие домики необходимы для безопасного отдыха уток и их потомства на воде. Как пояснили, в комплексе водоплавающие не живут в них постоянно. Утята используют их, чтобы перевести дух после долгих тренировочных заплывов. В Москве домики начинают устанавливать после полного схода льда. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Джаз».

джаза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: свет» на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Всемирный день щедрости, день водолазов и пожарных, день общения и рождения Будды. Такие даты отмечены в светском календаре ближайших дней. Те, кто с радостью откликаются на всякий повод, могут хорошо провести время. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Но, возможно, лучшие часы этой недели пройдут на яхте «Рэдисон», потому что в четверг выступает Владимир Агафонников и его бэнд. Они виртуозно играют смуф-джаз, традишнл-джаз, а также фанк, фьюжн и соул. В концертных программах Владимира Агафонникова собственные пьесы и аранжировки всемирно известных хитов поп-музыки. 7 мая «Рэдисон». Великолепный барабанщик, бенд-лидер Петр Ившин – один из самых востребованных сессионных музыкантов, но сейчас его поди поймай, так что концерт 5 мая в клубе Козлова на Мясницкой обязателен к посещению. Петр Ившин и Cool Jazz Quintet анонсированы джазовые стандарты в авторских аранжировках, созданных по канонам жанра, но и в целом будет умный современный джаз. Ну и, между прочим, там же, на Мясницкой, через дорогу, клуб «Петрович». И вот вечером в пятницу джазовый коктейль представит великолепное трио Евгения Гречищева, превращающего каждую ноту в настроение. Тоже джазовые стандарты в программе, и вроде бы все хорошо и давно знакомо, но первоклассное исполнение. И в целом такая музыка и нужна для теплого вечера в хорошей компании. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио. Just.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Уголовное дело о мошенничестве завели в Краснодарском крае в связи с закупкой по завышенной цене беспилотников ненадлежащего качества для нужд спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Сумма ущерба оценивается в 90 миллионов рублей. Новые факты хищения бюджетных средств выявлены в ходе расследования дел против экс-вице-губернатора Кубани, бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова и директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина. Единственным поставщиком на закупку по завышенной цене дронов ненадлежащего качества оказался экс-организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко. Его объявили в розыск и заочно арестовали. После взрыва газа в общежитии Малоярославца в Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, переведены в пункт временного размещения, сообщил МЧС. Глава округа Вячеслав Парфенов сообщил, что утром в городе в общежитии произошло частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа при взрыве газа. Пострадали 3 человека, в том числе женщина, которую спасатели оперативно извлекли из-под завалов. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Вооруженный конфликт с Ираном может продлиться еще от 2 до 3 недель, заявил Дональд Трамп. По словам президента, вооруженные силы США уже выполнили основные задачи военной кампании. Трамп выразил уверенность, что текущее противостояние завершится либо подписанием соглашения с Тегераном на условиях Вашингтона, либо окончательным военным разгромом противника. По оценке главы Белого дома, иранским властям потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если операция США и Израиля завершится прямо сейчас. Армения и Франция договорились установить стратегическое партнерство. Декларацию подписали премьер-министр Никол Пашинян и президент Эммануэль Макрон. Церемония прошла в рамках визита Макрона в Ереван. Лидер Франции высоко оценил политику премьера Армении. По его словам, страна за последние годы проделала впечатляющий путь от восприятия как российского сателлита до государства, которое принимает многочисленные международные визиты. Как отметил сам Пашинян, если раньше многие считали Армению фактическим союзником России, то после смены курса в 2018 году ситуация изменилась. Президентский фонд культурных инициатив поддержит творческие проекты, которые представят Россию на международном фестивале молодежи. Объявлено о старте заявочной кампании на первый специальный грантовый конкурс нынешнего года. Подать заявку можно до 27 мая. Участие в отборе могут принять негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. На конкурс принимаются проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий по 12 тематическим направлениям. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он соберет 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

такой же день 2002 года британский композитор Макс Рихтер выпустил сольный дебютный альбом «Memory House» с музыкальным изображением звуков природы, наложенных на голоса людей, читающих поэзию на разных языках, в том числе и на русском. Альбом стал настоящей революцией в мире музыкальной композиции, а произведение о природе дневного света стало повсеместным в кино и за его пределами. Макс Рихтер родился в Германии, но учился в Королевской академии музыки в Лондоне. Там-то, под влиянием классических композиторов и музыкальных новаторов 20 века, Рихтер едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. И вот вы точно слышали о природе дневного света. В фильме «Прибытие» у Дэнни Вильнёва эта композиция звучит в начале и конце, чтобы отобразить замкнутый круг, где любовь и боль рядом. В «Острове проклятых» как столкновение с правдой, разрушающей психику. В «Хамнете» как проживание утраты. Композиция построена по принципу палиндрома. Мелодические линии зеркально отображают друг друга. В ней звучит чувство утраты, с которым ничего нельзя сделать, кроме как прожить его. Маэстро обозначил, что это работа-протест против военных действий в Ираке, а также мысли о его собственной беспокойной юности.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Открываем жаркий сезон. С 22 по 24 мая на территории бизнес-центра «Арма» пройдет грандиозный Russian Grill Fest. Лучшие гриль-рестораны, новинки барбекю-оборудования, мастер-классы, международный чемпионат и Village Fest с патио-зонами. Музыкальные хедлайнеры, группы «Жуки», «Биртман», «Рекорд-оркестр», «Манго-манго». Ждем тебя на Нижнем Сусальном, 5, строение 15. Программы и билеты на сайте Russian Grill Fest. Продажи билетов осуществляет ИП «Мартынцев Сергей Владимирович». УКРН 317-774-600-239-998-18+. Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+. Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+. Подписывайтесь на официальное сообщество «Радио Джаз» ВКонтакте. Только самые важные новости из мира джаза. Розыгрыши билетов только на самые значимые события и концерты. И, конечно, еще больше джаза, блюза и соула в авторских плейлистах.
0: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать. Ежегодно в мае в Оттаве стартует фестиваль тюльпанов. По традиции, их дарят голландцы в знак благодарности за убежище, предоставленное королевской семье в годы Второй мировой войны. Именно здесь, в 1943 году, и появилась на свет королева Маргарет. Однако для того, чтобы стать настоящей наследницей трона, она должна была родиться в родной стране. Поэтому, согласно специальному указу, канадское правительство любезно провозгласило комнату в госпитале Оттавы, в которой родилась принцесса, территорией Нидерландов.

0: час. The best of the world radio.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. До 17 выросло число беспилотников, которые сбили за сутки на подлете к столице. Сергей Собянин сообщил еще о 4 уничтоженных дронах. Незадолго до этого мэр проинформировал о 3 сбитых беспилотниках. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В период со 2 по 5 мая число дронов, которые пытались атаковать Москву, превысило 50. Временные ограничения на прием выпуск самолетов вновь введены в аэропортах Внуково-Шереметьево, сообщила Росавиация. На фоне атаки беспилотников в Москве вводились временные блокировки мобильного интернета. По данным Минцифры, они уже завершены. Операторы предупредят абонентов в случае повторных ограничений. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили с начала года почти 550 тысяч газовых плит в квартирах. Это более 30% от общего числа, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, незначительные неполадки газовики устраняют на месте. При обнаружении серьезных нарушений обязательно исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда Москвы, отметил заммэра. ВДНХ 9-10 мая приглашает на программу «Ко Дню Победы». Посетители будут ждать исторический маршрут, спектакли на основе рассказов ветеранов, кинокартины о Великой Отечественной войне, реконструкция фронтового концерта. Можно будет также услышать легендарные сообщения диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Программа получила название «Живое эхо Великой Победы». Особую атмосферу создадут архивные фотографии и аудиоматериалы. Стартовой точкой маршрута станет арт-объект «Говорит Москва» у арки главного входа. Финальной точкой станет зона павильона номер 59 «Зерно», в котором находится музей героизма. Его можно посетить бесплатно. Ученики столичных школ создали песню, посвященную предпрофессиональному образованию, сообщил департамент образования. Сегодня состоялась премьера клипа, который сняли в новом корпусе школы Свиболова при участии школьников и педагогов. В подготовке ребят к съемке участвовали почти 20 будущих профессионалов из первого московского образовательного комплекса и московского образовательного комплекса «Запад». Первая с начала года гроза прошла в столице. Она началась на северо-западе Московской области и в Зеленограде и продвинулась на юго-восток. Сильный дождь сопровождается раскатами грома и порывами ветра. В комплексе городского хозяйства попросили жителей Москвы не укрываться под деревьями в грозу, не парковать вблизи них автомобили. Гроза и усиление ветра возможно в Москве до 6 вечера. В столице области из-за этого действует желтый погодный уровень опасности до 21 часа. В прошлом году первая гроза была зафиксирована вечером 23 апреля. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Радио «Джаз».

заказа. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенда джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз». Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
1: Поймай момент. Весь май в салоне Дядькова Дизайн авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью Дядькова. Ждем в гости. Дядькова.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: Жизнь становится замечательной, когда ее замечаешь. Чтобы не пропустить главные события весны, слушайте «Выход в свет» на радио «Джаз». Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать.
4: В 17 веке богатые французы покупали билеты прямо на сцену, чтобы не смотреть спектакль, а демонстрировать себя публике.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская армия нанесла групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса энергетики Украины, заявило Министерство обороны. Это стало ответом на угрозу Владимира Зеленского нанести удар во время парада 9 мая. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации Минобороны, все цели ударов достигнуты. Больше всего ударов нанесено по Сумской области, не менее 20. В Одессе под удар попала инфраструктура портов. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, в Полтавской области под удар попали промышленные предприятия и газопровод. В результате массовой атаки беспилотников на Чувашию погибли 2 человека, более 30 пострадали. Такие данные обнародовал глава республики Олег Николаев. По его словам, большинство раненых уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Повреждены 28 многоквартирных домов. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. Для людей из них подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в жилье, развернуты 3 пункта временного размещения. Дроны атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ минувшей ночью. Утром Николаев заявил о повторных ударах в столице Чувашии. Соединенные Штаты призывают Иран не препятствовать операции «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив, заявил шеф Пентагона Пит Хексет. Дональд Трамп анонсировал операцию вечером 3 мая. После этого командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана предостерег США от приближения к проливу и заявил о готовности атаковать американских военных. По словам Хексета, операция ограничена по времени, масштабу и продолжительности. При этом американские военные не планируют заходить в воздушное пространство или территориальные воды Ирана. Территория Московского Кремля будет закрыта для посетителей 9 мая, сообщила Федеральная служба охраны. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади в этот день также не состоится. В прошлом году Кремль закрывали с 7 по 9 мая. На этот раз парад Победы в Москве пройдет без военной техники. В торжественных мероприятиях на Красной площади также не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ кадеты. В Кремле заявили, что решение принято из соображений безопасности. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает НСН, режиссер постановки, худрук театра Юрий Грымов, обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. Спектакль играют ведущие артисты театра, заслуженная артистка России Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Надежда Меньшова, Мария Орлова и другие. Ранее Грымов рассказал НСН о работе над спектаклем «17 мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова. Премьера запланирована на октябрь. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: дня.
1: В такой же день 2002 года британский композитор Макс Рихтер выпустил сольный дебютный альбом «Memory House» с музыкальным изображением звуков природы, наложенных на голоса людей, читающих поэзию на разных языках, в том числе и на русском. Альбом стал настоящей революцией в мире музыкальной композиции, а произведение о природе дневного света стало повсеместным в кино и за его пределами. Макс Рихтер родился в Германии, но учился в Королевской академии музыки в Лондоне. Там-то, под влиянием классических композиторов и музыкальных новаторов 20 века, Рихтер едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. И вот вы точно слышали о природе дневного света. В фильме «Прибытие» у Дени Вильнёва эта композиция звучит в начале и конце, чтобы отобразить замкнутый круг, где любовь и боль рядом. В «Острове проклятых» как столкновение с правдой, разрушающей психику. В «Хамнете» как проживание утраты. Композиция построена по принципу палиндрома. Мелодические линии зеркально отображают друг друга. В ней звучит чувство утраты, с которым ничего нельзя сделать, кроме как прожить его. Маэстро обозначил, что это работа-протест против военных действий в Ираке, а также мысли о его собственной беспокойной юности.
0: Персона дня.

0: Реклама на радио «Джаз». Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-509-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
1: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
2: Веранда ресторанов «Брасерий Ламбик» – это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня, напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брасерий Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
3: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
4: Васильчуки Ресторан Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
5: Журнал «Мудборд» – стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
6: Журнал «Мудборд» – о звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
5: Журнал «Мудборд» в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
8: Интересно знать. Весной все птицы учатся петь. Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что умение это передается по наследству. Если даже обучать пению с помощью компьютерной программы, птенцы все равно будут петь, как их биологический отец, которого они ни разу в жизни не слышали. Получается, наследственность является сильным фактором при формировании голосового аппарата в обучении пению, которое птицам окончательно придется освоить лишь следующей весной, когда им исполнится не менее 300 дней.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При обстреле со стороны вооруженных сил Украины в Брянской области пострадали 5 человек, включая ребенка, сообщил губернатор Александр Богомаз. Удар из реактивной системы залпового огня «Град» нанесен по поселку Белая Березка. Все ранены и госпитализированы. Зафиксировано возгорание и повреждения многоквартирного и частных жилых домов. В Белгородской области женщина погибла в городе Шебекино в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. После он также рассказал о ранении 2 человек, в том числе 11-летнего ребенка, при атаке беспилотников на Белгород. Между тем, число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 34, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Погибли 2 человек. В Чебоксарах пострадали десятки домов. Там развернули оперативный штаб и открыли пункты временного размещения на базе школ. Суд в Москве частично удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства акции «Русагра» основателя компании Вадима Машковича в рамках антикоррупционного иска, а также акции бывшего гендиректора Максима Басова. В доход России также обратили около 10,5 миллиардов рублей со счетов Машковича. Обоих задержали в конце марта прошлого года. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину они отрицают. Суд заключил Машковича и Басова под стражу. После в отношении Машковича также было возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Завершены работы по уборке локальных выбросов нефтепродуктов на берег после атаки беспилотников на 4 участках берега Черного моря в Туапсинском муниципальном округе. Еще на 2 работы продолжаются, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. О локальных выбросах нефтепродуктов стало известно 30 апреля после первой массовой атаки дронов. В оперштабе Кубани 2 мая сообщили, что пожар на территории морского терминала в Туапсе, который произошел в результате новой атаки беспилотников, полностью ликвидировали. Горбатый кит Тимми, который ранее застрял на мелководье у побережья Германии, вероятно, не выжил, сообщил журнал «Шпигель» со ссылкой на экспертов морского музея в Штральзунде. По их оценке, крайне ослабленное животное не имело достаточных сил, чтобы долго плавать на большой глубине. Данные о состоянии и местоположении кита не поступали с момента его выпуска в Северное море 2 мая. Это произошло после того, как 2 предпринимателя профинансировали баржу для перевозки Тимми, который попал в ловушку. Более 400 заявок поступило в этом году на участие в проекте «Голоса Победы», сообщила продюсер Наиля Анварова. 22 финалиста будут принимать участие в главном 4-м гала-концерте. Он пройдет 6 мая в Государственном Кремлевском дворце в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем традиционно участвуют ведущие российские артисты, которые выступают вместе с детьми, исполняя песни военных лет. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН», нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: свет» на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Всемирный день щедрости, день водолазов и пожарных, день общения и рождения Будды. Такие даты отмечены в светском календаре ближайших дней. Те, кто с радостью откликаются на всякий повод, могут хорошо провести время. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Но, возможно, лучшие часы этой недели пройдут на яхте «Рэдисон», потому что в четверг выступает Владимир Агафонников и его бэнд. Они виртуозно играют смуф-джаз, традишнл-джаз, а также фанк, фьюжн и соул. В концертных программах Владимира Агафонникова собственные пьесы и аранжировки всемирно известных хитов поп-музыки. 7 мая – «Рэдисон». Великолепный барабанщик, бэнд-лидер Петр Ившин – один из самых востребованных сессионных музыкантов, но сейчас его поди поймай, так что концерт 5 мая в клубе Козлова на Мясницкой обязателен к посещению. Петр Ившин и Cool Jazz Quintet анонсированы джазовые стандарты в авторских аранжировках, созданных по канонам жанра, но и в целом будет умный современный джаз. Ну и, между прочим, там же, на Мясницкой, через дорогу, клуб «Петрович». И вот вечером в пятницу джазовый коктейль представит великолепное трио Евгения Гречищева, превращающего каждую ноту в настроение. Тоже джазовые стандарты в программе, и вроде бы все хорошо и давно знакомо, но первоклассное исполнение. И в целом такая музыка и нужна для теплого вечера в хорошей компании. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио. Just.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru. ИБ Алатьева ВГ. УГРН ИБ 3187-46-2550-045.
2: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде» – прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде» – это звучит 16+.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
2: Интересно знать.
4: Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге удерживают более 14 тысяч деревянных свай, которые вбиты в плотные слои грунта и соединены перекладинами. Такое решение было жизненно необходимо, ведь город построен на болотистой почве. Без этих невидимых опор тяжелый храм мог бы просесть или сместиться.

0: The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона. Аэропорт Внуково вечером вновь начал принимать отправителей.

0: рейса по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках расписания рейсов. При этом снято ограничение на прием-выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево, сообщила Росавиация. Между тем, в Белгородской области тракторист погиб при атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого при ударе беспилотника в городе Шебекино погибла женщина. Кроме того, в Белгороде в результате атаки дронов пострадали двое человек. Россия сохраняет убежденность в том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, заявил посол по особым поручениям МИДа и глава российской делегации на обзорной конференции по договору о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов. По его словам, Москва обеспокоена тем фактом, что страны ядерной тройки отходят от закрепленных пониманий и договоренностей. Это создает опасность прямой военной конфронтации между ядерными державами. В начале февраля истек срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Владимир Путин до этого объявил, что Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Гособвинение просит приговорить бывшую посудомойку кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского к 20 годам колонии. Александру Житенко обвиняют в участии в деятельности террористической организации, содействии ей и попытке вовлечь несовершеннолетнего. Заседание проходит во втором западном окружном военном суде. По версии следствия, она пропагандировала Легион Свободы России. Он признан террористической организацией в России и запрещен. Сама обвиняемая вину не признает. Защита утверждает, что речь шла не о вербовке, а попытке предотвратить радикализацию подростка. Мошенники под видом представителей госорганов начали звонить москвичам старшего поколения якобы с предложением выплат ко Дню Победы, предупредил столичный департамент информационных технологий. Злоумышленники называют адрес, дату вручения медали или выплаты, создают ощущение официальности. Затем просят личные данные, включая паспорт, СНИЛС, реквизиты карты. Департамент напоминает, что представители госорганов никогда не запрашивают приватные данные по телефону. Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини не исключил, что во время посещения 61-й Венецианской биеннале окажется в павильоне России. Там в пятницу, 8 мая, до официального открытия будет записываться перформанс музыкантов из России, стран Африки и Латинской Америки. По словам Сальвини, искусство и спорт должны быть свободны от споров, бойкотов и запретов. Формально павильон России останется закрытым для широкой публики, но сегодня в нем началась серия перформансов. Посетить их можно по специальным приглашениям до 8 мая. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: дня.
1: В такой же день 2002 года британский композитор Макс Рихтер выпустил сольный дебютный альбом «Memory House» с музыкальным изображением звуков природы, наложенных на голоса людей, читающих поэзию на разных языках, в том числе и на русском. Альбом стал настоящей революцией в мире музыкальной композиции, а произведение о природе дневного света стало повсеместным в кино и за его пределами. Макс Рихтер родился в Германии, но учился в Королевской академии музыки в Лондоне. Там-то, под влиянием классических композиторов и музыкальных новаторов 20 века, Рихтер едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. И вот вы точно слышали о природе дневного света. В фильме «Прибытие» у Дени Вильнёва эта композиция звучит в начале и конце, чтобы отобразить замкнутый круг, где любовь и боль рядом. В «Острове проклятых» как столкновение с правдой, разрушающей психику. В «Хамнете» как проживание утраты. Композиция построена по принципу палиндрома. Мелодические линии зеркально отображают друг друга. В ней звучит чувство утраты, с которым ничего нельзя сделать, кроме как прожить его. Маэстро обозначил, что это работа-протест против военных действий в Ираке, а также мысли о его собственной беспокойной юности.
0: Персона дня. Moon, river, wider than the mind.

drifters off to see the world. There's such

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчук и Рестарант Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru. Открываем жаркий сезон. С 22 по 24 мая на территории бизнес-центра «Арма» пройдет грандиозный Russian Grill Fest. Лучшие гриль-рестораны, новинки барбекю-оборудования, мастер-классы, международный чемпионат и вилледж-фест с патио-зонами. Музыкальные хедлайнеры, группы «Жуки», «Биртман», «Рекорд-оркестр», «Манго-манго». Ждем тебя на Нижнем Сусальном, 5, строение 15. Программы и билеты на сайте Russian Grill Fest. Продажи билетов осуществляет ИП «Мартынцев Сергей Владимирович». УКРН 317-774-600-234-998-18+. Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать. Известная картина Малевича не была первым черным квадратом. Французский писатель-юморист Альфонс Алле создал подобное произведение еще в 1893 году, назвав его «Битва негров в пещере глубокой ночью». Примечательно, что именно это название в 2015 году обнаружили специалисты Третьяковской галереи, исследовав под микроскопом и рентгеном оригинал Казимира Малевича, что доказывает, художник знал о шутке француза и, возможно, вступил с ним в своего рода творческий диалог спустя 20 лет.

0: Радио Джаз. The best of the world radio.
1: В эфире СМИ Радио Джаз. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала Радио Джаз, предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
2: Интересно знать.
3: Картина Рембрандта «Ночной дозор» на самом деле изображает день. Свое название она получила по ошибке. Со временем лак потемнел, из-за чего тени слились с фоном и создали иллюзию ночи.

0: нас.
1: Unforgettable.

0: радио «Джаз». The best of the world radio.
1: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.

0: раз.
1: The party's over. It's time to call it a day.